0: siente la música.
1: Bob Extremo. Feel the music.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».